0: речь идет на то, что товарищ Сталин
1: приготовит путем на лавинир.
2: Здравствуй, товарищ Сталин!
3: Рамон Меркадер, l'espion soviétique qui en 1929